0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок. Радиошок.

дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. И я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Слушай радио, слушай шок, радио шок.
2: Однажды мы сидели с Кофтей на кухне и внезапно пили водочку, и Кофтя внезапно взял гитару и запел.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

плохую, а я вам раздраженно отвечал, какого черта? Все, что б я не делал, был бы полный отстой, а про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур, ватник от Versace под брюк.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

Лопа, лопа, лопали березка. Лопа, лопа, лопали березка.

с ковицы пол ложки сахара, кофе, две сигареты.

Сегодня просто праздник какой-то!

Shock.

0: «Радиошок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай шок, радиошок.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

я не пойду в рок-клуб. Я стал уже стар, я немного устал, я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе, там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закрыт? Давно. Еще третьего дня мы забрели туда с басистом кино. Дневной партии не спал. Он открывает тем, кто с дороги.

останутся. У меня нет крыши, я бесполый с разбитым стеклом. Меня как бы нет, сквозь меня виден воздух.

0: Лави-рок. Слушай шок. Радио-шок. Радио-шок.
1: Прямой эфир на Радио-шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио-шок».
2: Прямой эфир. Очередная пятница. «Радио-шок». Программа «Волшебные нити Ариадны» номер 161. На седьмой десяток мы пошли. А вот на восьмой десяток пошел, было, Андрей Петрович Бурлака. И в самом, так сказать, взлете этого временного периода после 70 его не стало. Вчера мы его похоронили. Это очень трогательная и прямо вот до глубины души просто такая душещипательная, но вместе с тем где-то как-то и светлая история о очень хорошем человеке, который был с нами больше 40 лет. Вот лично я сейчас и в студии друзья, я расскажу мои и наши общие с Андреем. Вот. Объединяла настоящая человеческая дружба, любовь. И даже где-то как-то мы, можно, я так возьму на себя наглую смелость, утверждать, что мы здесь все ощущаем себя чуть ли не родственниками. Вот. Не просто родственными душами, а вот именно родственниками. Потому что в разные моменты жизни наши поступки доказывали то, что мужская дружба и любовь настоящая и родство человеческое, не душа, а именно вот человеческое родство, оно есть все-таки на свете. Что это очень крепкие вещи, очень крепкие энергетические связи, что это что-то, нечто святое, что когда ты среди ночи можешь куда-то поехать, для друга что-то такое сделать, себе отказав о многом. Вот. Ну, все пафосные вещи не хочется говорить. Но вот Андрей был таким, вот, и мое отношение было к нему таким тоже. И Саша Соколов, Александр Соколов, который у нас сегодня в студии, тоже у нас с ним такого как бы уровня отношения. Я вообще его считаю своим вторым папой просто, ни много ни мало. Вот. Сергей Соколинский, которого я тоже давным-давно знаю, тоже по первому зову. Куда скажешь, Сережа, надо то-то. Приезжает, делает. И так же и я отношусь к нему. Ну, Александр Мамедов, вы все знаете, это человек, бескорыстно вкладывающийся в то, чтобы наши вот эти программы, вот в историю вот этих наших эфиров, чтобы она не просто так вот было и прошло, чтобы она дошла до каких-то потомков, чтобы она осталась в вечности. Ну, Макс Темнов это вообще... Это глыба, это высота, это величина, это отличнейший человек, который несет людям счастье, ни много ни мало. Вот. Счастье соприкоснуться с чем-то таким настоящим, с настоящей музыкой, с настоящими человеческими отношениями, с человеческой душой, ни много ни мало. Вот. Почти что проповедники тут собрались, почти что клирики, вот. Почти что... Да не почти что, а просто нормальные люди с нормальными поступками, с бесхитростные, где-то в чем-то бессеребренники, но не совсем не глупые. Вот. И надеемся, что вот эта программа, которую мы решили посвятить Андрею Петровичу Бурлаке, вот, будет иметь такой некий вайб, такой не смури, такой хтони, такой тоски черной, нет. Хотелось такой светлой грусти, вот, может, где-то меланхолической слегка, вот. Вспомнить о нем, вспомнить все хорошее, что было, вот, и уверовать в то, что он сейчас нас видит, слышит, и что ему хорошо, и что о нем люди вспоминают, что вчера на прощание с ним собрался, ну, весь просто Петербург творческий. Я там увидел стольких людей, и все, выясняется, что все мои друзья, все знакомые, все с тем там, с тем сям, ну, все пришли просто, все, никто не остался равнодушным. Вот, практически, ну, 90% такой притягательной силой обладал и обладает до сих пор Андрей Петрович Бурлака, что вот собрал практически весь творческий Петербург, значит, на прощание своем. Вот такая вот преамбула в сегодняшней программе. Итак, Макс Семнов у нас сегодня выпускающий редактор.
3: Наконец-то. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Игорь Чередник. Ну и давай, Игорь, поздороваемся с гостями. Спасибо тебе за такую вводную часть, потому что это важно.
2: Да. Ну, Александр Соколов...
3: И мы все об этом еще скажем сегодня, я думаю, что не раз.
2: Да, много-много раз. Александр Соколов, мой второй папа, вот, гитарист группы «Мифы». Вот, это человек, который просто... Я шел по жизни и пришел к какой-то двери, которая была закрыта. А золотой ключик лежал в кармашке у Александра Соколова. Он сказал: «Ты что стоишь здесь?
3: Заходи.
2: Да я тебе открою сейчас эту дверку-то». И вот он этим золотым ключиком открыл мне в другой мир просто, в мир счастья, радости и просто удивительной жизни, которую я без него бы никогда в жизни бы и не узнал. Так бы лопухом бы и помер бы, наверное.
4: Ну, то есть я понял, да. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. То есть, Игорюша, я не твой второй папа, я, получается, я черепаха-тортилла.
2: Нет, ты выглядишь гораздо моложе, хотя лет тебе столько же, сколько тебе.
4: В общем, да.
3: Но такой же умный.
4: Но черепахи живут дольше.
2: Мне кажется, что ты переживешь всех черепах вместе взятых. Настолько человек, у человека жизнерадостные установки по жизни, и настолько драйв, настолько адаптивность ко всему такая. Вот. И звонишь, Саша, чего? Да я побежал, дела, побежал. У меня сегодня 15 концертов. Я за январь сыграл 20 концертов. У меня работа. Так, вечный
4: движ.
2: Это
4: не позитив, это суета, на самом деле. Я стараюсь, кстати, от этого отходить, потому что суета это...
2: Нет, есть суета-сует. Есть такая праведная суета, где как бы... Это движ, это в хорошем смысле этого слова. Вот. Пока... Твои слова, между прочим, скажу сейчас, которые ты в моем фильме, посвященный моему 50-летию, сказал, что движение есть жизнь. Вот,
4: да,
2: и пока
4: безусловно.
2: Человек двигается, он живет.
4: Я немножко другой имел в виду. Движение немножко другое, но, конечно, движение — это жизнь, безусловно. Это безусловно. Но, кстати, твой фильм куда-то пропал из интернета.
2: Есть. Да, набери All Drums Fest.
4: Он у меня был там в памяти там.
2: Не,
4: у меня там это удален по требованию права обладателя.
2: Да ничего подобного, все там есть.
4: Хорошо. Ну потом ты мне ссылку. Не будем сейчас.
2: Хорошо. Ну, Сергей Соколинский, за плечами которого тоже такой увлеченный жизнью музыкант. Он был лидером группы, вот. Потом он ударился в кино, вот. Снял, в общем-то, приличные два фильма. В одном
5: два
2: из... художественных,
5: да, и семь документальных.
2: Вот это вот, да.
3: Мы сегодняшний день.
5: В двух, и три из них в работе сейчас.
2: Вот в двух я имел счастье участвовать.
5: Да.
2: В компании с Лешей Вишней, с Олегом Гугаркушей.
5: Да, вот. Да. Это один художественный фильм, это... Как раз 2013 год, насколько я помню, в «Активном поиске».
2: Да.
5: И еще один фильм, который мы снимали документальный 5 лет назад. Да. Не будем пока говорить, о чем он. Он сейчас в работе.
2: В активной работе.
5: Он в активной работе в настоящее время. Я надеюсь, что к концу года будет закончен.
2: Ну и супер. Вот. И мне кто-то сказал... Знаешь, кто мне сказал? Саша... Сейчас скажу. Саша Сидоров это супруг Юлии Курехиной. Вот. Да. Она фамилию не поменяла, не взяла фамилию мужа. Вот. А он работает в VIP-такси, частенько возит Юрия Леоновича Шевчука. Ну, да. По заказу. Тут люди переехали куда-то. Вот. Звонят: «Сань, довези меня туда-сюда». И он как бы едет на своем супер-супер навороченном автомобиле, ну, VIP-такси. Вот, да. Для таких людей. И привозят куда надо, кого надо, куда, все такое. Вот, так он мне сказал, посмотрев это кино, вот, говорит, что у меня все товарищи немножко недопоняли, а мне так безумно нравится вообще. Мне кажется, что в этом есть что-то балабановское, тарантиновское, что-то там есть такое гайричевское, что-то. И он прям такое мне там, так сказать, дифирамб огромный напел, что вообще даже, говорит, ты там хорошо сыграл.
5: Не могу не согласиться. Это некая эклектика.
2: Да.
5: Так и планировалось. На самом деле, я напомню, потому что это было давно уже, 13-14 год съемки. Фильм снимался по сценарному плану. Ни одна роль не была, тексты ролей не были расписаны. Давались актерам непрофессиональным вводные, и они сами, в общем, да, они сами на площадке устраивали некую такую сцену, некий капустник, который устраивал или нет, если нет, то мы ее переснимали сразу же, ну, добивались некого такого результата. Потом это все монтировалось, вот что получилось, то и получилось.
2: Ну, хорошо, Александр Мамедов, вечный подвижник, бессеребренник, прекрасный человек, тоже у нас находится здесь, вместе с, все мы вместе. Постараемся как-то так вас в какую-то атмосферу тех прекрасных моментов, тех дней, тех минут, часов, может быть, месяцев даже, когда, ну, я, например, бывал и по месяцу уезжал на гастроли, которые организовывал Андрей Петрович Бурлака. Вот. Там еще в нашей компании был, царство ему небесное, Юра Байдак. И вот частенько вот такой компании Андрей Бурлак, Юрий Байдак и как бы коллективы, в которых я участвовал, мы сюда в Свердловск поехали, там две недели что-то мы пробыли, потом в Алушту как поехали в 88 году, так там целый месяц мы пробыли, и все же это каждый день виделись, общались, и все время были друг другу интересны. Ну, я не знаю, ребят сейчас не спросить, но они, мне с ними было безумно, я как младший товарищ, вот мне с ними было безумно хорошо. Вот, ну, да, давайте как-то так сделаем. И, вот, помимо всего прочего, помимо своих энциклопедических знаний...
6: Можно я поздороваюсь?
2: Да, здравствуйте. Да, ура.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Александр Мамедов.
6: Да, я тут стараюсь за двоих, еще и видео держу, так что здравствуйте еще раз. Спасибо.
3: Саш, привет.
2: Привет, Саш. Извини, Саш, я просто подумал, что ты сидишь так неподвижно, у тебя нет микрофона, и как бы...
5: Уже есть.
2: Хорошо. Окей,
4: нет,
2: будем
4: уже
2: так...
4: опять нет.
2: В дальнейшем будем так же действовать, когда до Саши будет хоть очень. Вот. Помимо всего интересного, Андрей — это просто энциклопедический человек в хорошем смысле этого слова. Вот. Он не просто обладал знаниями, то бишь начитанностью или какой-то там кругом...
4: Собирать и... Ребята выходили только из, как бы, из положения только тем, насколько я знаю. Вот они там купят пластинку, ну, где-то они деньги потратят, где-то в долги влезут. Значит, у них есть несколько человек, кто за деньги перепишет,
2: да,
4: потому что великолепного,
2: да,
4: качества,
2: да,
4: на бобинном, там, допустим,
2: с пласта,
4: магнитофоне, да, на скорости 19.
2: Да.
4: Ну, как-то ребята отобьют эти деньги. А те, у тех, у кого есть уже коллекционные записи, с них уже переписывают дальше, дальше, друзья, знакомые, все это расходится.
2: Это всего как, пятая копия,
4: да, как круги по воде. И поэтому, ну, естественно, а информация была только о известных группах, вот правильно сейчас вот пока музыка шла, вот Саша упомянул, да, что действительно везли, только могли привозить диски только дипломаты, моряки дальнего плавания и те, кто ездил в командировки за границу. Их было немного, и ну, кто-то привозил по заказу, кто-то говорит знаком, вот это найди и купи. А обычно думают, ну так, я привезу, а что надо? А вот, вот что-то известное. Вот что все знают? А что все знают? Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, там, это, и так далее, и все, поехали, пошло, пошло. Вот, и вот это вот. И поэтому я не удивляюсь. А вот мне было очень удивительно тоже, я тоже это, слушаю группу первый раз, я с удовольствием ее прослушал, эту композицию, она очень интересная, и она, да, она своего времени. Я услышал там, ну, я говорю, что вот несколько тактов просто, это Emerson, Lake and Palmer, это из, буквально Таркус просто, один в один. Потому что я Таркус просто, почему хорошо знаю, потому что, ну...
2: Приходилось
4: на,
2: играть.
4: Да, исполнять. На этом альбоме есть первая сторона, которая идет нон-стопом почти полчаса. И мы ее... Я тогда играл с Олегом Частиком в составе. Это человек с консерваторским образованием, великолепный музыкант. Вот, он
2: подыгрывал
4: снял...
2: вам, извини, Саш, подыгрывал вам Женя Губерман.
4: Женя Губерман был, да. Дима Солодухин на бас-гитаре играл. И вот вчетвером мы делали, вот Тарку сделали, Олег расписал все ноты, ноту в ноту. Мне было, конечно, проще других, потому что я играл гитарную партию, она там простая, там буквально, и пел. Вот. А инструментал там очень, очень трудный был. Особенно там в начале бас-гитара, которую нужно играть две минуты. Вроде ничего. Но когда ты смотришь аппликатуру, как надо играть, это там просто рука отвалится через 10 секунд. И тогда я знал только двух бас-гитаристов, которые могли сыграть. Это вот наш Дима. И вот в землянах, в настоящих землянах, Андрей Шестаков. Кстати, жив-здоров, вчера я его увидел на прощании, да, очень рад был повидать.
2: Мы вот там рядом стояли с тобой.
4: Да.

0: Вот. И поэтому я его про Таркусет помню до сих пор. И вот я с удивлением услышал там какие-то вот отголоски 100%. А еще там местами очень мне напомнило Джезра Тау. Вот очень, там есть такие нотки. То есть, ну, это все нормально, потому что, знаете, один из психотерапевтов, помню, я слушал его лекцию, он сказал, что человек состоит из людей. То есть, ну, сказка про Маугли — это сказка, потому что человек, воспитанный животным, он останется зверем, он не будет уже, он не будет разговаривать, у него не разовьется интеллект. Вот. А, естественно, человек состоит из людей, то есть он берет все, что он слышал. Если творческий человек, то он это перерабатывает, и он это уже делает, как вот он слышит. Естественно, они слушали друг друга, они встречались на концертах, они общались, и, естественно, брали друг от друга самое лучшее. Поэтому это ничего удивительного. Но это музыка того времени, но мне очень напомнило такой нотки ностальгические. Я бы с удовольствием послушал весь альбом.
1: Да, альбом
0: надеюсь,
1: отличный.
0: Надеюсь, это получится.
1: Он входит в какие-то там куча чуть ли не 50 лучших альбомов, потом масса серий всяких, он получил кучу постфактум уже через много-много лет. Вот, его переиздали, выдержал он несколько десятков, что ли, переизданий.
0: Ну, можно сказать еще, что музыка-то она богатая, она очень богатая, она инструментально богатая, она гармонически богатая, и
1: ну, талантливо ее сделано.
0: Ее интересно слушать, вот, да.
1: И
0: интересно.
1: Не просто из пальчика высосано, а как
0: просто говорит... вот тот же Эмерсон, при всем моем к нему уважении, он великолепный музыкант. Вот, и он был ограничен тем, что у них было трио. И все, вот он и ритм секции. Все, куда дальше деваться. Кстати, мало кто, наверное, знает, что вообще Эмерсон как-то приехал в нашу страну где-то там, по-моему, в 70-х годах и участвовал в конкурсе Чайковского. Да. Почему я об этом знаю? Потому что клавишник, с которым я играл, Сережа Шмелев, он участвовал с ним вместе, они одновременно участвовали. Но после первого тура он почему-то уехал. Решил, что, ой, не надо мне это.
1: Отравился макаронами.
0: Может быть. Или русскими пельменями. Вот. И, в общем, решил, в общем, снял свою кандидатуру и уехал. Но было такое вот было. Но он очень достойный музыкант, безусловно.
1: Давай про Андрюшу поговорим.
0: Про Андрюшу. Андрюшка, конечно, был светлейший человек. Он был, как сказать, вот есть люди на своем месте. Вот несколько лет назад умер мой хороший друг Саша Краснощеков, он был гитарный мастер. Он был великолепный гитарный мастер, его гитары висели на ВДНХ в советское время, а его гитара «Адмирал» входит в какое-то там количество лучших гитар в мире, считается, модель вот эту он сам разработал. Он был настолько скромный, что его два раза приглашали работать в фирму «Гибсон» разработчиком гитар, он даже не сказал мне, я его после смерти узнал об этом. Вот. О нем, кажется, книга написана в интернете есть. Но это не важно. Вот Андрюшка был тоже точно такой же. Вот он очень скромный человек, он был такой трудяга. И я могу сказать, что вот очень... Вот вчера на прощании вот отец Вячеслав, который вел вот его друг, и он священник, и рок-музыкант.
1: И
0: вот,
1: рокер еще.
0: Да, и рокер еще, который вел вот панихиду, да, служил. Вот он настолько хорошо сказал, вот не убавить, не прибавить, вот он очень интересно сказал, что, наверное, масштаб личности Андрея мы сумеем, наверное, вот оценить еще только через много-много лет. Потому что сейчас он как бы даже и не виден, он только в перспективе будет виден, потому что, ну вот я говорю, это человек, который вот, он на своем месте был, он предан своему делу был настолько, он жил им, но это не его заслуга, это его счастье. Потому что это была его жизнь, вот он просто, вот он вот так вот жил, он этим жил, и это было очень созвучно, безусловно, вот музыкантам, и вот, и, по крайней мере, вот нашего поколения, потому что я сразу как-то мы, я не помню, когда мы с ним познакомились, это было очень-очень давно, так давно, что просто...
1: В 70-х.
0: Вот, ну да, с Юрой Бодаком я помню, потому что это был такой большой инцидент, это был концерт группы «Аракс», которая приехала сюда. Да, и вот мне позвонили, говорят, там вот Юра Байдак такой, я слышал о нем, организует концерт, надо помочь. Ну, я поехал помогать, мы встретились. А вот с Андреем я не помню, на каком-то тоже сейшене где-то встретились, пообщались, и настолько мы нашли общий язык почему-то, настолько почувствовали вот это родство, что с удовольствием всегда встречались с ним и общались. И в любой момент, я помню, как-то он приехал ко мне в гости, я говорю, Андрюшка, слушай, смотри, у меня есть два варианта фестиваля «Вудсток». Один, который официально записан на видео, то есть, ну, уже диск выпущен, да? И он, конечно, без перевода. А второй, говорю, это вот какой-то хрен знает откуда взялся. Он у меня на видео есть, на видеокассете. Я вот цифровал. Вот. И он... Там уже ребята наложили русский перевод там кое-где. И вот, я помню, мы сели с ним смотреть вот эти варианты, мы их сравнили, смотрели с удовольствием. В общем, он приехал ко мне так, на пару часов, уехал через 3 дня от меня.
1: По себе знаю, это очень даже бывает часто. Саша, уехать — это нереально.
0: Ну, мы кучу с ним музыки тогда переслушали, пересмотрели, очень много говорили про это. И Андрюшка, молодец, я на самом деле человек, ты говоришь, вот там твой, а там, там занятый. Я на самом деле ужасно ленивый, потому что до сих пор ничего толком не записал, а он мне все время говорит, запиши свои песни хоть в каком-то варианте. Я говорю, Андрюш, в каком-то не хочу, либо хорошо, либо никак, ну нельзя в каком-то. Вот, но постоянно мне вот капал, ну, наверное, сейчас в память его все-таки запишу.
1: Это было бы здорово.
0: Ну, постараюсь, по крайней мере.
1: Отличные песни, отличный материал.
0: Вот. А так я говорю, что, Андрюшка, я не могу сказать, что я вот так вот сейчас именно переживаю, потому что когда меня спрашивают, вы человек верующий, я говорю, да, верующий, еще ведущий. Что я-то знаю, что там по ту сторону, я там сам был, поэтому там. Там все хорошо. Для Андрея точно все хорошо, он светлый человек, поэтому. Вот. Если тут вот наковырял, конечно, чего-то, там, наверное, будут, естественно, проблемы. Но это уже у каждого индивидуально. Вот. Потому что там отличается там от здесь тем, что там ты один, тет-а-тет, отвечаешь за все, что ты натворил. Здесь ты муж, у тебя от ответственности там нет. Вот и все. А Андрюшка, он очень молодец. Ему столько людей благодарны за столько вещей, которые хороших он сделал. И поэтому, конечно, он сейчас еще здесь, он слышит, он сейчас видит, слышит. И, может быть, он здесь сейчас, я не знаю пока. Я не видящий в этом плане. Вот. Но, во всяком случае, до 9-го дня он точно здесь.
1: Я 100% это знаю. Потому что я... Ну, не в этой программе, как-нибудь я расскажу.
0: Ну, это программа...
1: Собственный опыт.
0: Это программа «Очевидная и невероятная», наверное, будет называться. Это мы можем под программу открыть у тебя и как-нибудь вот сесть и... Но тогда надо, извини, сразу узнать, где тут запасной выход. Потому что у меня из моих... В интернете высоко. Саша Мамедов показывает мне на окно.
1: Нет.
0: Высоко. 3-й этаж. Я не акробат. Нет, просто у меня... Я как-то в интернете, еще когда не было как бы много-много всяких вот этих вот мемов, я собирал всякие приколы поначалу, когда ВКонтакте открылась вот эта вот мессенджер, сеть. И я собрал еще много всяких картинок смешных. И одна из самых любимых... Так, обложка книги, и на обложке написано, как управлять вселенной, не привлекая при этом внимания санитаров. Так что, если мы с тобой начнем рассказывать, нам надо иметь запасной выход, потому что санитары приедут быстро.
1: Ну, мне реально есть что рассказать, это я пережил сам вот эту ситуацию.
0: Вообще, на самом деле, говоришь, ну, вся же жизнь человека состоит из чего? Из опыта. Вот и все. Мы думаем, что она состоит из событий, нет. Из переживаний по поводу этих событий. А переживания — это и есть опыт. Мы для того сюда и пришли.
1: Отлично. Сергей, дорогой, расскажи, пожалуйста, Андрей Бурлаков в твоей жизни. Хочу единственное добавить, Саш, к твоим словам, что отец Вячеслав еще сказал такую вещь, что это ошибочная тема, что незаменимых людей нет.
2: Вот как раз
1: это
2: вот
1: да. Есть. Еще как.
2: Это да. Причем отец Вячеслав, что мне очень понравилось, вчера это сказал в довольно, скажем так, вежливой, но немножко резкости в его словах было.
1: Да.
2: Богоборческая советская власть приучила нас к тому мысли, внушила нам мысль, что незаменимых людей нет. Да. Есть, очень громко сказал отец Вячеслав. Да. И сегодня мы все
1: убедились.
2: Как раз, да, сегодня мы как раз прощаемся именно с незаменимым человеком, Андреем Петровичем, нашим общим другом.
0: Это точно.
1: Какие-нибудь жизненные вещи, которые вот ты вот так на раз вспоминаешь, и у тебя сердце наполняется каким-то теплом. При встрече с Андреем, при общении с ним, есть такие у тебя моменты?
2: Но дело в том, что мы несколько лет с Андреем Петровичем занимались организацией общего фестиваля, фестиваль «Прорыв». Это проходил с 8 по 13 год.
1: Одну секундочку.
2: Да-да.
1: Как ты думаешь, кто на этот фестиваль меня пригласил?
2: Я думаю, Андрей Петрович.
1: Нет.
2: Я не знаю, кто
1: Александр
2: есть.
1: Соколов.
2: Да? Но я этого не знал. Потому что, нет, я помню, что
0: мы... я этого не помню.
2: Когда мы начали...
1: Я очень хорошо помню. Я все хорошие вещи помню.
2: Я был в оргкомитете.
0: Не, вообще, вот, Сереж, ты немножко начал с середины. Ведь фестиваль «Прорыв» был детище чего? Петербургского рок-клуба. Петербургского. Вот, вот ты начни с этого.
2: Хорошо.
1: Ну, извини, что перебиваем тебя. Все.
2: Да, конечно, да, ничего.
1: Умолкаем.
2: Да. В 2008 году, летом, скажем так, возникло мнение, что ленинградский рок-клуб, тот самый ленинградский рок-клуб, вроде как уже больше не существующий, вроде как, и, ну, необходимо некое возрождение, возвращение этого бренда, этого непосредственно, этой организации, возвращение в общественную жизнь нашего города, уже не Ленинграда на тот момент, естественно, Санкт-Петербурга, города Святого Петра. И состоялось некое собрание, на котором был и я вместе с Александром Вадимовичем Кострикиным, к сожалению, ныне покойным. Саша меня туда привел. Там меня он и познакомил с Бурлакой как раз. Это был 2008 год. И на этом собрании, а было очень много рок-музыкантов из того рок-клуба, разделились мнения, потому что многие сказали, что нет, де юре ленинградский рок-клуб есть, он существует. Многие тогда задали вопрос, если он существует, почему он ничего не делает. Ну, там были ответы, я не хочу сейчас судить, скажем так, правильно, неправильно, но, тем не менее, возникла инициативная группа во главе с Андреем Петровичем Бурлакой, которая заявила, а мы тогда создаем уже в городе Санкт-Петербурге, уже не в Ленинграде, Санкт-Петербургский рок-клуб. И осталось несколько человек, включая там знаменитых музыкантов там Юру Рулева, клавишника Алисы Павла Петровича Кондратенко, это был Сергей Ваганов, братья Бомштейн.
1: И Наветный Сережа, по-моему, там был.
2: Наветный, кажется, был. Ну, сам Кострикин был, естественно, я остался. И меня сразу же почему-то назначили секретарем совета. Моментально. Ну, видимо, самый молодой я был на тот момент. Сказали, вот, пожалуйста.
0: Почерк
2: записывай,
0: хороший.
2: Записывай, да, записывай. Это было 2 июля 2008 года. Протокол собрания у меня сохранен дома. И было принято решение о создании новой общественной организации под названием «Творческий союз Петербургский рок-клуб». И Александр Владимирович Кострикин, человеку, который имел огромнейший опыт в подобной работе в регистрации, поручили непосредственно эту организацию зарегистрировать, а меня назначили в помощники к Александру Владимировичу, и мы в течение 10 месяцев занимались этим околачиванием порогов и прочим составлением документов, справок, и в результате мы эту организацию зарегистрировали. Но я сразу же хочу сказать, что по современным российским законам общественная организация, регистрация ее не обязательна. То есть по закону общественная организация создана в момент первого собрания. Просто если она не имеет регистрации, она не имеет огромного количества определенных, скажем так, ну, тех действий, которые могут идти ей на пользу. Поэтому регистрировать надо обязательно. И поэтому, поскольку организация была создана в тот момент инициативной группой, эта же инициативная группа стала первым советом, а председателем все моментально, единогласно, все показали пальцем, просто вот тупо, простите, на Андрея Петровича и сказали, а кто еще? То есть вообще не было даже, не было ни голосования, не выносились какие-то кандидатуры, давайте рассмотрим этого, проголосуем. Все, нет, вот, а кто? Андрей Петрович, все. Вопрос был решен моментально.
0: Причем, Сереж, извини,
2: да-да. Перебью. Нет, ты как раз можешь дополнить. Нет,
0: да, дополню. Вот насколько титаническую работу ребята провели, потому что им сказали, когда им выдавали документы, сказали, ребят, надо же, вот мы зарегистрировали ваш творческий союз, да? Предыдущий творческий союз был последний, был зарегистрирован 25 лет назад. Представляете, 25 лет назад в России ни одного творческого союза больше не регистрировал в Советском Союзе, в России.
2: Да, вот. Это так, действительно. Вот, и так. Это благодаря как раз уже, к сожалению, ныне покойному, все помнят человека, да, Александр, да, Вадимович, да. Кострикин, человек тоже выдающийся, и они с Андреем Петровичем Бурлакой были очень близкие друзья.
1: Я хочу сказать, что Саша Кострикин, он был, работал в Василеостровском молодежно-подростковом центре,
2: да.
1: Вот, где была принята на работу группа «Аукцион». Вот,
2: и группа «НОМ».
1: Ну,
2: и
1: мы
2: многие,
1: были первые.
2: Вы были первые, да?
1: Да, да. И он буквально нам помогал с организацией первой гастроли. И, значит, такое.
2: А расскажи про «Там-Там». Это что же его детище? Не только Всеволода Гакеля.
1: Ну, я вот это упущизм у меня по,
2: да,
1: жизни.
2: А это как раз, ну, со слов Андрея Петровича непосредственно. Все знают, что Всеволод Гакель известный, он был основателем клуба «Там-Там». Да, Но помещение это кто предоставил? Кострикин.
1: Да.
2: От как раз Василия Островского
1: до
2: Дома молодежи. Вот.
1: Да, ну что ж, друзья, пока мы еще послушаем музычки. Послушаем.
2: Конечно.
1: Потому что есть такая группа, вот, она multinational. Там буквально со всего мира люди собрались, вот, одинаково думающие, одинаково мыслящие, где-то как-то, ну, по-разному, но одинаково, такой парадокс, вот, и создали такой, как вот Петербургский рок-клуб, они создали такую же музыкальную историю, три основных человека, вот, а музыканты там постоянно менялись, могло доходить количество до 40 человек, это не оркестры никакие, это просто музыканты. Вот, называется эта история, придумана она была в 2010 году, выпускает до сих пор альбомы, вот последний вышел в 2026 году, иногда два выходят в год. Это прекрасно оформленные, с прекрасной музыкой, есть более удачные, есть менее удачные. Вот, почему я взял Samurai of Prague? Я хочу сказать, что, Андрей, мне придумалось такой слоган, вот что, как нас, кто был Андрей для нашей культуры? Он был самураем рока. Вот кто он был.
2: Классно. Игорь, да, действительно. Вчера отец Вячеслав назвал его Нестором-летописцем русского рока, а ты сегодня дал еще один очень-очень хороший, скажем так, вот образ, который подходит, я считаю, лично Андрею Петровичу.
1: Итак, коллектив Samurai of Prague. Альбом я взял, несмотря на то, что их больше 20 штук, я взял альбом 2014 года. Вот. По мнению критиков, он как бы наиболее удачный у них получился. Называется он Imperial Hotel. Отель Империал. А композиция, она длинненькая, но интересная все-таки. Не назойливая, не надоедливая. Называется «Лимончелло». Ну, и у нас же программа все-таки познавательная в чем-то. Люди скажут, ну, что, кто «Лимончелло»? Это похоже на какой-то кликан. Дружелло, там, дружбанелло.
0: Неважно, поскольку она познавательная, вот поэтому...
1: Вот я хочу и рассказать, что «Лимончелло»...
0: А так бы ты поставил «Отель Калифорния», который все знают.
1: Это итальянский лимонный ликер, называется «Лимончелло».
0: Да,
1: вот
0: есть такой,
1: по большей части... Про ликер, Саша, у нас абсолютный знаток. По большей части лимонный ликер выпускается в Южной Италии, в частности, на побережье Амальфи, на островах Капри, Искья и на Сицилии, и на Сардинии. Вот там можно вкусить. Ликер изготавливается методом настаивания лимонной кожуры в спирте. Вот. Срок настаивания обычно 3-5 дней. В напиток добавляется сахар. Заключительной стадией производства является эмульсификация напитка в специальных машинах.
0: Да, ну ерунда, без машин всяких можно сделать. Прекрасно. Я всю жизнь это дома делал, и все, очень вкусно.
1: Пробовали, знаем. Это совершеннейшая лимончелло.
0: Мы без всяких машин делаем.
1: Итак, музыкальную лимончеллу будем испевать сейчас в исполнении музыкантов под объединенным названием The Samurai of Prague. Ну, это считается как бы рок-группой, вот, хотя это такое, скорее всего, музыкальное объединение любящих прогрессивную музыку людей. И еще раз скажу, что пластинка 2014 года, «Отель Империал», композиция идет 7 минут 58 секунд, но, надеюсь, она будет в нужное время, в нужном месте и по нужному случаю. Погнали!

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир, 161 выпуск программы «Волшебные нить Ариадны». Выпуск грустно, печально, но тем не менее позитивно-романтический. Вот так вот я скажу. Мы с теплыми, добрыми словами вспоминаем ушедшего от нас, нашего общего друга, прям без умаления его достоинств, великий совершенно человек, Андрей Петрович Бурлака. Вот, был вчера похоронен. Вот, мы были все, кто здесь присутствует, ну, за исключением Макса Демнова, по уважительным причинам.
2: К сожалению, был на работе вчера.
1: Да. Вот, все остальные мы были на прощании, вот, простились с Андреем Петровичем. Земля ему пухом, как говорится. Так не говорят. Саша меня поправит, если... Ну, я могу заблуждаться, я же не ведающий. Я просто видел кое-что, о чем как-нибудь расскажу.
3: Ну, давай я сейчас вот. Тогда...
1: Подожди, сейчас мы предоставим слово, скажем, кто у нас в студии, потом предоставим слово нашему коллеге Святославу Коровину, вот, нашему ведущему радио «Шок». Вот, и он тоже записал свои слова, посвященные Андрею Петровичу. А в студии у нас Александр Соколов. Я ограничусь, у него много титулов, и его можно разными эпитетами, что я уже пытался раньше сделать. Гитарист группы «Мифы».
3: Вот. Ну, сегодня добавился еще один черепаха Тортила. Тортил. Да, ой, слушайте, кстати, Игорюшка, а ты даже не знаешь, у меня же я последние годы стал мини-песни писать, которые из четырех строчек стоят. У меня целый цикл про черепаху Тортила.
1: В Губермана поиграть.
2: Слушайте, а что-то, по-моему, звучало у нас даже.
3: Наверное, да. Возможно, да.
2: Про «Золотой ключик» что-то было.
1: «Максимы» называется, да? Вот. Да. Сергей Соколинский у нас в гостях. Участник наряду с Андреем Петровичем, как бы... Открытие такого творческого объединения, как Санкт-Петербургский рок-клуб, стоящий у истоков этого действия. Ваш покорный слуга, то есть я, Игорь Середник, был с помощью Александра Соколова, был приглашен в жюри этого фестиваля, и лет 5 подряд, опять-таки с Андреем, мы там постоянно встречались, отслушивали группы, были на финальных концертах. Александр Семенов, привет ему огромный, вел всегда эти мероприятия, вот. Был, ну, как по традиции рок-клуба, так, за кадровым голосом, прекрасным своим вел все эти наши фестивали, которые проходили. Я с 2009-го где-то лет 5 подряд я там был. Вот, ну, и Александр Мамедов, я так буду называть, подвижник-бессеребренник, архивариус, вот, как этот самый, блин... Да ладно, не будем сравнивать с другими персонажами. Просто хороший
2: соратник.
1: Человек. Соратник. Соратник и хороший человек. Вот. Ну, а сейчас давайте действительно предоставим слово Святославу Коровину. Предоставим.
2: Игорь, спасибо тебе большое за такую возможность. Я хотел бы сейчас еще предварить то, что записал специально для нас Слава. Скажу, что Андрей Петрович был большим другом «Радио Шок». И в некоторых из его книг мы упоминаемся с хорошей стороны. Он не раз был у нас в студии. У меня есть собственная история, связанная с Андреем Петровичем.
1: Так расскажи, пожалуйста, попозже.
2: А сейчас наш коллега, эксперт Коровин, ведущий программы «Радиоприемник», ведущий программы «Специальный выпуск», где Андрей Петрович, собственно, и был, как раз, по-моему, последний раз был с представлением одной из своих новых книг. И вот что записал специально для нас Слава, за что ему огромное спасибо.
4: С Андреем Бурлаком мы познакомились году в 2006 на Крупе, это ярмарка в ДК Крупской. Там работал такой человек, Вячеслав Дерягин, у него был отдел с книгами, посвященными рок-музыке, и вот, собственно, он-то нас и познакомил, когда Андрей Петрович к нему пришел погостить. Мы спустились вниз, там сидели в кафе, что-то о чем-то говорили. Ну, в общем-то, я до этого знал, кто он такой, и тут вот прям воочию мы пожали друг другу руки. И вот с этого момента началось наше какое-то более близкое общение. Мы начали созваниваться, списываться чуть позже, когда социальные сети появились, а так созванивались. и обсуждали какие-то вопросы, связанные с рок-н-роллом, разумеется. Он меня консультировал по ряду вопросов, в том числе, когда я писал книгу «Наблюдатель» свою, он меня консультировал по вопросам истории группы «Турбонакруче», еще что-то по каким-то там вот таким частным вещам. Вот. И, кстати, вот интересная штука. В 2013 году я задумал как раз свою книгу о музыке и написал ему абсолютно с такой самоуверенностью. Ну, я подумал, что один я не сдюжу. Написал, мол, Андрей, давайте напишем вместе книгу об альтернативе нулевых. А что он мне написал? Ну, Слава, дай мне 60-ми, 70-ми разобраться. Вот. И, ну, смысл был такой, что пиши-ка ты сам. Ну, в итоге я книгу действительно написал. И все, что я могу сказать об Андрее Петровиче, что это действительно очень искренний, очень такой системный, очень простой человек, ну, простой в хорошем смысле этого слова, не простачок, а вот именно простой в плане общения, то есть никаких понтов и огромное количество вот этих энциклопедических знаний за спиной. То есть он меня всегда удивлял вот этим вот подходом организатора хаотичных процессов. А я сейчас объясню, что это значит. Вот какой-то есть информационный хаос, тут приходит Бурлак и систематизирует все. То есть хаос организовывается и становится системой. И, конечно, я очень рад, что знаком с ним, очень рад, что мы вот 20 лет общались, и были даже такие моменты, когда он консультировался у меня, и, в общем-то, я называю его своим учителем, сенсеем, и сейчас могу сказать только одно, что ничего не закончилось, его знамя не уроним, не посрамим, а приумножим. Вот такие вот мы музыкальные журналисты уже не новой генерации, но, тем не менее, уже следующий. Вот его уход, он такой странный, эмоционально для меня, что вот раньше как будто бы вот эти вот были какие-то старшаки, ну, такие вот старшие, и к кому можно было обратиться, а сейчас все не осталось, и вот как будто бы ответственности больше появилось за то, что вот мы несем в эфиры, в своих книгах и так далее. Ну, что сказать, вечная память, дружба, которая была максимально продуктивной, и человек хороший был, и остается он с нами в своих книгах, в своих записях, эфирах, телеэфирах и во всем остальном. Вот. Так вот. Вот так вот могу сказать о нем.
2: Вот так вот, дорогие друзья, эксперт Коровин специально для сегодняшнего выпуска программы «Волшебные нити рядные», специально для Андрея Петровича. Продолжим.
5: Можно, спасибо, можно я поправлю? Да. Старшаки, так называемые, по-моему, еще живы, но многие.
2: Ну, это, знаешь, это уже голос даже вот для меня, это следующее поколение.
5: Ну, не
2: и
5: важно.
2: Это очень важно. То,
5: Андрей ведь не был старшаком. Андрей ведь 55-го года всего-навсего. А есть еще люди, которые и в 50-х годах родились. Так
2: это что правда.
5: Я немножко не согласен.
1: Ну, я согласен.
2: Я согласен. Продолжим.
1: Ну что?
3: Ну, никому не хочется быть динозавром, ребята. Ну, что я... Это у меня почему-то в ВКонтакте очень часто какие-то молодые девочки стучатся в друзья. У меня стандарты, запишу вопрос, там какая-нибудь Марина, Света там или какая-нибудь Люда, там, а зачем вам, друзья, динозавры? Скажите, пожалуйста.
2: Говоря по молодежному, очень просто. Прикольно, друзья.
3: Да нет, это очень быстро выясняется, потом меня приглашают в какую-то, поучаствовать в каком-то там это обществе, каком-то там, я не знаю, там, создание мыльной пены и что-нибудь типа этого, понимаете? Я отказываюсь, интерес ко мне теряется.
1: Понятно. Сергей, дорогой, продолжим историю, связанную с петербургским рок-клубом. Есть еще какие-то такие вехи в его существовании, какие-то творческие удачи, какие-то моменты, которые тебе запомнились, которые у тебя в сердце навсегда, вот такое что-то. Вот, с участием Андрея Петровича, вот такое что-нибудь.
6: Ну, безусловно, мне... Меня, конечно же, практически все мое общение с Андреем Петровичем, которое проходило в стенах преимущественно Дома молодежи на тот момент, где забазировался как раз петербургский рок-клуб, каждая встреча, она носила себе какой-то уникальный характер. Я, кстати, могу отметить такую вещь, что поскольку народу было много, вот именно на этих встречах поговорить с Андреем Петровичем вот так вот, нормально, продолжительно, ни разу не удавалось. Он был настолько востребован, что, например, ты начинаешь с ним разговаривать, и у тебя вот уже вот рядом вот такие вот, знаете, вот в затылок дышат, вот и думают, когда вы закончите, я тоже хочу поговорить. То есть это вот было просто регулярно. А так, у нас, конечно, были встречи и вне этих стен, когда мы разговаривали долго, и у меня в гостях, и у него в гостях. И, безусловно, я могу сказать вот только что, была такая фраза, что вот Андрей Петрович был как учителем. Вот, я, конечно, не могу назвать его своим учителем, но когда ты общаешься с человеком, с личностью такого масштаба, она не может не оказать на тебя влияние. Даже ты, возможно, сам не знаешь, какого именно влияния, в чем и где она на тебя повлияла. Но то, что личность такого масштаба влияет, это однозначно. Поэтому я очень благодарен Господу, что такой человек, такой великий человек был практически 20 лет в моей жизни.
1: Ну, отлично. Ну,
3: вообще,
1: Саш, давай.
3: Нет, вообще еще хочу сказать.
1: Хорошего.
3: Все-таки детище, основное детище Петербургского рок-клуба был фестиваль «Прорыв». Это был большой такой знаковый фестиваль.
2: В котором «Радио Шок» тоже принимал участие,
3: да.
2: Кстати.
3: Да. И была договоренность, что победители фестиваля каждый раз участвуют в «Окнах открой» фестивале. Это так, была договоренность такая с организаторами. Вот. И... Но самое ценное было, во-первых, вот любой отборочный тур, любой какой-то там промежуточный какой-то тур, там, уж я не говорю о своем фестивале, о самом фестивале, финале, это был праздник, вот прежде всего, это был просто праздник музыки, это было великолепное, такое вот, ну, совершенно потрясающее, такой вот аура совершенно, вот приходишь туда, это все, вот воздух, вот он, музыка, это было здорово, это было прекрасно.
1: А давай, Саш, извини, что, может быть, перебил опять, ну, программа такая вот у нас.
3: Ну, нормально.
1: Очень ничего. Душевная, вот, давай перечислим тех, кто с помощью фестиваля «Прорыв» стал известен, я вот могу сходу назвать. Скворцы Степанова, например, могу.
3: Безусловно, да.
1: Площадь совершенно Восстания.
6: Можно, ну, «Ангел Небес».
1: «Ангел Небес» могу назвать.
6: «Слава Никанорова».
1: «Огнелёд» могу сходу назвать.
3: «Огнелёд», да.
1: Вот. Ну, была, подавала огромные надежды группа «Мира».
6: Да, фолк-группа очень интересная. Там две девушки как раз, помню, да.
3: Там, нет.
6: «Мира»? Да. А, это «Мариам».
1: Мариамова.
3: Да. Она куда-то исчезла.
1: Она вышла замуж, сменила фамилию, и что-то я ее из Италии.
6: И потерялась.
1: Нет, она не потерялась. Нет? Она то там, то сям, но из Италии она больше, чем из России, как бы доступна.
3: Ах, вот так вот. Да. Ну, понятно. Тогда понятно. Ну,
1: Монадикас ее фамилия сейчас.
6: Монадикас. Греческая фамилия.
3: Да. Понятно, да. Ну, что делать? Нет, еще ты забыл группу «Теория».
1: Да. Да.
3: Мощнейшего, я когда первый раз увидел, опа.
1: Да, да, такое, не... «Огнелёд» опять-таки. Да.
6: Не, ну вы, наверное, еще забыли группу «Стереотипы».
3: «Стереотипы», да, ну.
6: Да, ее уже нет, но Игорь Тихонов выступает. Игорь выступает и сейчас.
3: Да.
6: Не далее, как сегодня мы с ним по телефону разговаривали.
3: Ух ты.
6: Но он скорее, он больше сольно выступает, то есть именно группы «Стереотипы» больше нет, но вот. Игорь до сих пор вовсю.
3: Так, значит,
6: пишет, выступает.
3: Сереж, расскажешь мне, где, когда.
6: Я расскажу,
3: потому что
6: да.
3: Я такое удовольствие получал от всех их выступлений. Это было великолепно. Это вот такой вот, такой, ну, потрясающий вот юмор, вот такая сатира на все, что происходит в шоу-бизнесе. Это потрясающе. Это вот, ну, здорово, здорово просто. А вообще еще могу сказать, что самое ценное было во всех наших действиях касаемо фестиваля «Прорыв», это что любое прослушивание коллективов, как правило, там 4 коллектива прослушивалось, да, если помните, любое прослушивание заканчивалось беседой, обсуждением. Причем, как всегда, ну, Саша Семенов, поскольку он был ведущий, всегда говорил так, так. Если кто хочет из музыкантов, значит, остаться на обсуждение, вот сейчас наши, как бы, члены жюри, наши эксперты, они будут делиться своим мнением по вашей музыке. И вы можете, если вас это интересует, выслушать это мнение, а можете плюнуть и не обращать на него внимания, это ваше право. Вот, и это было очень здорово.
6: Саша, а вот ты, вот, Саша, вот сейчас об этом сказал, а ты помнишь хоть одну группу, которая не осталась?
3: Нет, не было.
6: И я тоже не помню.
3: Таких не было.
1: А я помню момент знаменательный, когда молодой Герман Йоффе, вот, играл в двух группах. Одна — «Площадь восстания», играл он там замечательно совершенно. И потом была еще группа «Ворчание ягнят».
3: Ой, тоже, ой, прекрасно. Одно название было совершенно потрясное.
1: И вот я, как это мы обсуждали же потом все время, кто лучший барабанщик, ну, кто лучший гитарист, там были такие, значит, призы. Вот, я говорю, давайте, все однозначно решили вот этому молодому Гере, значит, Йоффе дать приз. И я пошел ему вручать на сцену со словами, со следующими, цитата, вот, что «где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли», сказал я и показал на Геру и сказал: «она есть».
3: Помню.
1: И вручил ему награду. Вот. Ему был 21, по-моему, год тогда. Потом он превратился... Он сейчас, у него своя школа, к нему ходят люди, он педагог замечательный, вот, и играет до сих пор. И, я не знаю, как в настоящий момент, но очень долгое время играл с группой «Бригадный подряд», когда они уже стали в VIP-зоне, когда они стадионной группой стали. И вот это благодаря ему тоже. Вот они там на этом Олимпе держались. Потом, ну ладно, в общем, вот так. Так, мне вспоминается. Mm-hmm. Прекрасно. Фестиваль прорыв. Помню, из Москвы приехала потрясающая группа «Кайзен». Вот, в гости к нам. Вот, помнишь группу «Кайзен»?
3: Помню, да.
1: Вот, просто всех так. Не то, что нос утерли, но выступили так кульминационно, хорошо.
3: Вот. Мне еще очень понравилась московская группа «Приезжают зверобои».
1: Да, тоже.
3: Великолепно. Я с удовольствием прослушал. Они мне подарили альбом. Я потом и сейчас слушаю его регулярно. Через много-много лет мы сходили в один клуб с Юрой Байдаковым. Говорит, там будет «Зверобой». Говорит, ну, пойдем, послушаем. А они немножко изменились. У них музыка стала жестче такое. И как-то вот это им не идет немножко у них.
1: Ну, давайте от того, от тех, кому немножко не идет... тем, кому очень даже идет. Вот, группе «Максофон». Вернемся.
3: Вот,
1: я две песенки взял. Вот,
3: ну, тоже 75-го года?
1: Тоже 75-го. Хорошо. У них второй альбом 17-го, 2017-го. Вот, но он, поскольку итальяноязычный, я немножко...
3: А, нет, ну, итальяноязычный. Я не знаю итальянский язык.
1: Не стал брать его. Вот. Хотя там они что-то потеряли, что-то приобрели, вот, не растеряли никак умения, голосовые возможности не растеряли, умение владеть инструментами не растеряли. Вот, но этот альбом, как бы, он как бы оказался в тени их первенца. Первенец вошел в века, можно сказать. Понятно. И следующая композиция с этого альбома, который так и называется «Максофон» 1975 года, «Если что», это получается 51 год назад была музыка, да, сделана. Вот. Называется «Life can be like music». «Жизнь может быть подобна музыке». Вот так называется. Я приурачиваю эту композицию к личности, к жизни Андрея Петровича Бурлака. У него жизнь была подобна музыке. Вот. Запускаем 6:39.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок». Группа «Максофон» утверждает, что жизнь может быть подобна музыке. И правильно делает. И такую жизнь прожил наш друг Андрей Петрович Бурлака. Вот. Вспоминаем о нем с превеликим наслаждением и радостью, что это было в нашей жизни. Вот. Что это такое пятно, такая яркая краска, такой великий человек, такой прекрасный. С ним было и легко, и интересно. С ним было смешно, иногда грустно, иногда весело. Полная палитра человеческих чувств, качеств. И все это просто зиждилось. Было наполнено любовью и какими-то высокими, какими-то такими материями, если вы хотите. Вот. Это не просто заурядный человек. Это человек огромный человек, огромной души. И прекрасный, воспитанный, и прекрасными знаниями, и прекрасными качествами человеческими. Жалко, что этот из жизни момент уже при нашей сегодняшней жизни, при этой жизни, ну, не вернуть уж, ну, что поделать, остается. Зато в памяти, когда грустновато или как-то хочется о чем-то хорошем подумать, вот, обязательно вспоминается Андрей Петрович Бурлака. Вот. А у нас, дорогие друзья, просит слово, и оно с удовольствием ему предоставляется, Александр Мамедов. Но перед тем, как он начнет говорить, я скажу, что у нас Сергей Соколинский здесь присутствует, и Александр Соколов, и, естественно, Макс Семнов, вот, который выпускающий редактор этой программы. Вот. Итак, Александр Мамедов, дорогой, говори.
2: Я сюда приехал в 1987 году. До этого я жил в Москве. В Москве меня тоже знали как одного из деятелей, которые делают энциклопедию. Об этом мало кто знает. Вот. Но у меня она делалась так. Состав, кто когда пришел и кто когда ушел. Ну, в смысле, вот впереди пишешь, какого года, ну, пришел, а сзади пишешь, когда ушел. И когда я тут...
3: Поближе.
2: Когда я увидел, как Андрей делает, конечно, я свою забросил, и она у меня до сих пор лежит где-то. Недавно я ее показал на дне рождения Юры Семенова. Царь все смотрел, и... О, этих я помню, этих я знаю. Вот, и... Мы с ним могли говорить... Раньше же телефоны были не оплаченные, но такие обычные. Часами могли говорить. А потом как-то вот у меня дети родились, и я немножко завязал. И мы с ним потерялись. И когда вот с уходом Коли Васина, как-то я вот влился в эту вот роковую компанию, хотя я до этого к Коле Дерешону часто приходил, вот, и встретил Андрея. Я говорю, слушай, а вот мы с тобой раньше общались, помнишь, может быть, Саша Мамедов? Он, ой, Саня, от кого пропал? У меня даже свои бумажки какие-то остались. И как по новой вот. Он что-нибудь пишет, переписывает там какую-нибудь московскую команду и всегда говорит, Сань, почитай, мне интересно твое мнение, как что. Или какие-то вопросы у него были по московскому року, он всегда у меня тоже спрашивал. Ну, я, конечно, не всех знал. Вот сейчас вот тоже многие названия такие прозвучали, которые для меня новость практически, потому что я не знал. Вот. А в принципе, вот, ну, общались мы с ним в последнее время, конечно, мало, потому что он, ну... Достал его уже все это, мягко говоря. Он просто приходил вот на какие-то мероприятия, там поздороваемся, там пофотографируемся и что-нибудь. Вот, конечно, это глыба. Вот я говорю, у меня напрочь отбило охоту делать эту дальше, потому что я почитал, как он пишет. А что мне там? Одна страничка, перечисление фамилий, кто там был, когда был, на чем играл. Ну и автографов куча. Вот, собственно, я только это и хотел сказать.
1: Вот смотри, Саш, я подержи пока микрофончик. Звонит мне Андрей вечером уже так. Говорит, можно с тобой в такое позднее время поговорить? Я говорю, можно. Он говорит, ты играл в группе «Желтый дом»? Я говорю, ну да, играл. Там какое-то ощутимое время, мы даже в Германию с ними съездили. Но, что касается Германии, там была любовь между одной немочкой, которая как бы была у меня в гостях, была она связана с фестивалем в городе Гамбурге. Вот. И она влюбилась в Юру Василюка, нашего лидера, вокалиста, автора песен из группы «Желтый дом», и устроила нам специальное приглашение «Advertitions», это называется. Вот, тогда по приглашениям ездили люди. Вот, приглашение именно по любви, чтобы приехал к ней ее любимый человек в Ирванию. Не за музыки, вот, потому что она была неплохая, но она была экспериментальная. Они любили очень группу «Pixies» и старались играть вот в этой конве. Вот, «Сиэтловская волна» тогда была мощная штука. Вот там «Red Hot Chili Peppers», там вот это вот все, вот это гранж-панк, гранж-фанк такой. Вот, и они как бы в этой конве пытались что-то такое намудрить, наделать. Мне иногда очень нравилось, иногда не очень, но тем не менее. Андрей мне звонит и говорит: «Слушай, — говорит, — а Юра же Василюк, у него же папа типа на Ленфильме, да, каскадером работает. Нигде про это ничего не написано, про какой-то «Желтый дом» группу никто ничего не знает. Мы там в Там-Таме выступили раза три, один раз в Германию съездили и разбежались. Все. А он начинает, говорит: папа, а мама у нее там тот, а второй гитарист начинает называть фамилии, начинает называть случаи из жизни. Говорит, а после... И тогда тошно, как будто он незримо был вместе с нами вот этот год с группой «Желтый дом». Я не говорю про остальные, про народное ополчение, проект «Израиль». Он знал в совершенстве все, его же не было. Где он был, почему он знает это все? Я все время думаю, это какая-то фантастика просто. Он знал, что «Ослик» там, мы записывались когда, извините за подробности, моя первая жена ночью привела каких-то алкашей ко мне в дом, в мое отсутствие. И мы с Юрой, с кем-то там, не помню, уже поехали разбираться, поймали такси, поехали выгонять этих алкашей из дома. Действительно, это было так, мы их выгнали, испугали газовым баллончиком, они убежали. Вот, и все. Потом вернулись, дописывали. Он это знал. Как это все? Почему? Где? Что? Откуда? Интернета же не было. 92-й год. Фантастически. Вот как это можно объяснить?
2: Память у него хорошая была.
1: Знания откуда?
3: Память у Андрея была не то, что хорошая, она была уникальная.
2: Уникальная.
1: Ну, просто да. Уникальная. Просто. Я говорю, вот почему я ставлю эту музыку? Это единственное, что он не знал. Потому что сотни, тысячи он знал. А вот только вот эти две, почему я и принес. Потому что это великая удача угодить Андрею. Вот. И он уже как бы сказал: о, спасибо вам за максофон, спасибо за следующую группу, которую я скоро поставлю.
3: Помню, знаешь, как-то у него дома я был, и что-то зашел разговор о хитах, которые, о каверах, во-первых, да. И, в конце 60-х это каверами не называлось, потому что свои песен практически почти никто своими не выступал. Все играли фирму, как говорят.
1: Фирму.
3: Вот. И, естественно, там играли самые главные хиты, и что-то зашел разговор, я говорю... Она сказала: все-таки у нас есть хит, да, вот, всех времен и народов тогда был. Венес, который в народе ушел под названием «Шизгара». А он мне вдруг говорит: ну да, есть такой «Шонкенблю», говорит, украли, говорит. И тут же мне вынул откуда-то диск и поставил американскую группу, запись 62-го года, по-моему. Вот эта песня. Они украли у нее «Шонкенблю». Ну, то есть там один в один мелодия та же самая, просто она в два раза медленнее.
1: Знаешь, кто самые большие плагиаторы в этом смысле? Deep Purple.
3: Может быть.
1: Помню. Потому что есть ролик, на портале на одном видео. Вот, где прямо чувак сидит, вот так, мячик слева, мячик справа, вот так пальцами показывает. Раз Deep Purple, потом раз аналог. Прям в копейку все.
2: Мы с Андреем еще сошлись на том, что нам как-то одинаковая музыка нравилась. Вот то, что ему в Москве нравилось, то и мне очень нравилось. Вот я знаю, что он очень любил Лешку Романова, очень любил.
1: Он дружен был с Барыкиным Сашей. Он вообще, когда его не стало, он, помню, писал, мы с ним списались, он говорит: ой, как жалко, это боль, говорит, вообще. Вот. Он реально дружили, они прям крепко-крепко. Вот. И Гриша Сологуб, царство небесное, у него 19-го был день рождения, день памяти, 19 июля. Грише бы исполнилось 67 лет. Вот. И вот...
2: Андрей ушел 19-го.
1: Вот. И мы шли как-то по... съездовской линии, и нам навстречу какой-то человек в шапке-ушанке как бросился на Гришу с распростертыми объятиями. Потом шапка слетает, а это Саша Барыкин. Вот, говорит, а я, говорит, с Крисом Кельми у вас на гастролях, говорит, как же мне это надоело, как я вам завидую, вам страдным играм, говорит, вы делайте, что хотите, и вам и разрешено. А я, говорит, подтяжу и дудку пляшу.
2: Это какой год?
1: Это 86-й.
2: Да, у него был, у Барыкина был период, когда он хотел работать в Ленкоме. Но посмотрел на то, как он работает, Марк Захаров, и так втихаря сказал: ребята, этого уберите. Понятно. К сожалению, у него музыка регги, она немножко не подходила для...
1: Ну, у него Ленкома. Велосипеды всякие были, букеты.
2: Ну, это да. Не-не, ну, он, конечно, в основном любил регги, Барыкин. Честно говоря, я никогда в жизни не общался с Сашей. Один раз я слышал его Монолизу. Это UFO, в «Веселых ребятах» ее пел.
1: Да. Девушка с... А, нет, это я...
2: Не-не, Мона Лиза, да.
1: Да.
3: Повышенный социальный ответственность.
2: Да.
3: Повышенный.
2: Вот. Но мне очень тронуло, что, в общем-то, в рок-клубе мало было такой арт-музыки. Достаточно немного. Но немного было.
1: Достаточно много было.
2: Ну...
1: Могу перечислить.
3: Было, да.
1: «Сезон дождей»,
2: вот.
1: «Джунгли», кого еще возьмем? Подождите. Это чисто инструментальные группы. А, «Паутина», «Геометрия».
2: «Паутина» была хард-роковой группой.
1: Ну, она была на уровне. Это арт-рок настоящий.
2: Нет, хард-рок.
3: «Пандора».
1: «Пандора Снейл», да.
2: Ну, и потом...
1: «Роза Виталис», в котором я сейчас...
2: Я не знаю, вот... Он очень хвалил «Автограф» и очень хвалил «Диалог». Вот группы, которые мне очень тоже нравились.
1: Так это естественно.
2: В те годы.
1: А про Александра Барыкина, вот это же как бы...
2: Мы как-то с ним никогда не говорили про Барыкина.
1: Он его друг лучший был, понимаешь,
2: ну
1: в чем
2: вот,
1: дело?
2: К сожалению, Володя Кузьмин, мне по большому секрету, а хотя это не для эфира.
1: Ладно. Да. Ну давай, завершай свой тезис.
2: Да. Ну, вот, и конечно, будем двигаться дальше. Конечно, для меня была большая новость, что Андрея не стало. Вот, и когда вот в 20 мая у него ведь инсульт случился, да? Вот,
3: да, 20-го.
2: Вот,
3: да.
2: И потом пошел слушок такой, что вот там, где Андрей, где что, где. Я начал тоже так вот выяснять. И никто толком ничего не знал. Никто ничего не сказал. Жалко. Мы все-таки. В последнее время мы так общались. Я что-нибудь снимаю, его снимаю и ему посылаю. Он: Саня, ну некогда мне смотреть. За фотографии спасибо, но смотреть мне некогда. Ну, уже мало общались. А вот раньше, и особенно вот когда вот в 18-м по новой, мы очень долго обсуждали там вот московские эти команды. Как... Он же дотошный был. Ой. Он был такой дотошный, что иногда сам даже выдумывал. Вот Володя Леви мне вчера говорит, вот он говорит, взял... что я там в военмехе, еще где-то. Этого не было, говорит. Откуда я это взял? Ну, не было этого.
3: Не,
2: ну,
3: невозможно все,
1: при
3: конечно.
1: При таком объеме были, информации.
2: Да. Ну, это не важно.
3: Ошибки были, вот. И мы некогда было исправлять.
2: Конечно. Да нет, то, что вот он сделал, это читается, как поэма какая-то, понимаешь?
1: Поближе микрофон.
2: О любой команде, вот... Я просто... Ну, куда мне? Фамилия...
1: Да
2: когда пришел, когда ушел. Ну, это смешно, это не...
1: Ладно.
3: Но все равно справочник такой.
2: Да, вот как все справочник, это очень, нормально.
3: Все
2: да.
3: равно нужно.
2: Я теперь очень долго думаю, куда бы его деть.
1: Ну, а я вспоминаю надо. Рокси, его статьи в Рокси. Это же Рио. Потрясающе.
2: В Рио
1: позже было. Рекламное информационное обозрение. А Рокс интересом, журнал самоиздатовский, это вообще не оторваться. Саша Старцев там такие писал статьи прекрасные. Вот, Александр Старцев. Андрей Бурлак, это просто шедеврально. Просто шедеврально. Мы из рук в руки передавали. Вообще просто. Читаешь, думаешь, куда я попал? В другой мир вообще. Александр Соколов привел меня за ручку в рок-клуб в 83-м году. И для меня началась новая жизнь. Другая, настоящая. Вот. Честная. Эмоционально насыщенная. Наполненная. Сподвигло меня сидеть по 8 часов, руки ставить, заниматься на барабанах. Привел меня к Жене Губерману. Привел меня к человеку, который тарелки чистит. Позвонил Кириллу Миллеру и сказал: приходи в аукцион. вернее, дал мне его телефон, сказал, вам нужен Кирилл Миллер в аукцион, он хороший художник. Участвовал, можно сказать, в формировании творческого лица группы «Аукцион». И все это Саша Соколов, который привел меня к Владимиру Григорьевичу Кириченко, к
2: педагогу. Практически продюсер твой.
1: Да не продюсер, а папа второй.
3: Черепаха тортила. Между прочим, много лет спустя. Помнишь, я тебя спросил, Игорь, что-то вот я сейчас смотрю старые материалы. Скажи мне, пожалуйста, а как в «Аукцион» попал Кирилл Миллер? Как это? Как ты же его привел? У меня с памятью, извините, никак у Андрея.
1: Ты мне на работе сказал. Я ходил с этим... Штампик такой у меня был, вырезанный из бумажки. Причем мне лень было круги вырезать, она круглая печать, такой штампель. Его сделал в резиновой основе штамп. «Аукцион» написано. Кирилл Миллер его сделал, изготовил. А я квадратиком вырезал и на булавку прилепил к себе, что я, мол, это логотип «Аукциона». Вот, типа, и мы все так ходили. И на некоторых фотках это можно увидеть даже на старых. Вот. Ты спрашиваешь, о, какая штука. А кто это сделал? Я говорю, Саня, ты же мне сам телефон дал. Сказал, вам нужен художник. Зовут его Кирилл Миллер. Вот его телефон.
2: Да,
1: бери, звони.
2: Он вчера тоже был да. на...
3: Тоже я его не видел вчера. Столько людей было, что я вчера... Да все были, мне вечером все. Звонят люди и говорят, а я сегодня был на прощании. Я говорю, я тоже был, да, но да. Вот мы не виделись.
1: На самом деле...
2: Очень
1: это,
2: много
1: очень,
2: народу было.
1: Очень много. Радостно, да. И очень замечательно, что все-таки не Лоховской у нас город, и все-таки у нас не быдло народ, а у нас нормальный, хороший, прогрессивный, куча людей, куча, потому что человек по 1000 собралось, я когда попрощался с Андреем, мне нужно было на уроки бежать, вот, я выхожу, и там такой же, как говорится, головастик, раньше называли очередь пивной ларек, головастик, вот такой же еще, что внутри народу, а снаружи еще больше, которые хотят зайти и попрощаться с Андреем.
2: И ты проходишь, как, скажем, поздороваться ведь надо.
1: Там
2: как
1: просто
2: строй.
1: Каждый человек просто не хватает рук. Вот так смотришь, глазами только кивнешь и все, потому что всех знаешь. Там, конечно, блин, конечно. Барановский был. И, ой.
2: А мы с Олей, который король Веронюк, мы с ней говорим. Оля, говорю, там народ-то не поместится. Она говорит, да ты че? Я говорю, очень много народу было на прощание с Колей Васиным. Она говорит, да брось ты. Те, кто был с Колей Васиным, там уже процентов 20-30 их уже нет. Не придет много народа. А народу пришло очень много.
1: И это было... попасть к единомышленникам, да. Вот, попасть к людям, любящим...
2: И батюшка человека, конечно, Вячеслав, да, он такую речь сказал.
1: Он был у нас на эфире.
2: Причем, причем вот... Это экспромтом все, понимаешь? Да. Вот, как будто...
4: А лучше не сказать.
2: Лучше не сказать, да.
5: По поводу отца Вячеслава я хочу сказать, как раз вот раз уж зашла речь о нем сегодня, отец Вячеслав Харинов, это тоже мой личный друг, с которым я знаком не один десяток лет. Просто сегодня его имя упоминается как имя священника, который вчера отпевал нашего друга Андрея Петровича Бурлаку и своего друга. Но хочу добавить, что отец Вячеслав, он же, как говорил сам Бурлака, Слава Харинов, был членом ленинградского рок-клуба и в 80-е годы играл в очень многих группах, в том числе вот одна из групп «Оркестр А».
1: Да, он с Димой Анашкиным.
5: Да, с Анашкиным, да. Отец Вячеслав, он профессиональный музыкант. Да. И как-то лет 10 назад я говорю, ну, мы на «вы», из уважения к Сану. Отец Вячеслав, вот вы рок-музыкант, и он меня поправил. Я не только рок-музыкант, я и средневековье люблю, я фолк-музыку люблю, я музыкант вообще. Вот, он
1: мотоциклы
5: такой,
1: любит.
5: Да, но он еще и байкер. Да, он
1: проводит,
5: председатель,
1: да, клуба,
5: да,
1: байкерского.
5: Да, и он меня, отец Вячеслав, привлекал с группой военно-исторических реконструкторов на байк-шоу, да, в том числе. Это было в 18-м году, мне позвонил, пригласил. Вот, и просто я решил добавить, что священник, который вчера говорил замечательную проповедь, слова про Андрея Петровича, человек не посторонний не только к самому Андрею Петровичу Бурлаке, это человек не посторонний к ленинградскому рок-клубу, к ленинградской рок-музыке и вообще музыке.
1: Сейчас же он играет оркестр Рубинштейна 13-го.
5: Именно так, да.
1: Да. Да, ну что ж, друзья.
6: Музыка.
1: Да, у нас на подходе еще один коллектив, после которого Андрей Петрович сказал нам с Владиком Глебовичем, вот, спасибо вам, ребята, вы открыли мне то, что я не знал. Вот. Группа Flaming Youth переводится как «Пылающая молодость», ну прям про Сережу Соколинского название.
5: Да. Спасибо, Игорь.
1: У них вышло в 68-м году, они стали творить. Это квартет. Все ребята молодые, все поют, все с голосами, все хорошо, все здорово. Вот. И поставили себе задачу сделать такую не bubblegum музыку такую, вот, а какую-то такую все-таки насыщенную какой-то некой философией. Вот. Но хотя при этом не запрогрессивленную очень, да, и не очень затейливую. Такую более-менее простую. Вот. Тем не менее, видно, что люди очень талантливые, хоть и молодые. И у них было бы большое будущее. Но они ограничились только одним как бы полноформатным лонгплеем. Один альбом у них вышел. А перед этим лонгплеем вышло две 45-очки. И вот я отковырял вторую 45-очку. Вот. На этой 45-очке есть две композиции. Одна из них называется «Man, Woman and Child». Вот. Что переводится как «мужчина, женщина и дитя». Вот. А вторая называется «Drifting». Вот, «Дрейф». И вот мы как раз эту песенку «Дрейф»-то, «Drifting», и заценим. Фил Коллинз здесь не поет, он поет в других песнях. Очень круто поет. И вот здесь следующие люди, хочется их перечислить. Флэш Гордон Смит, Ронни Кэррилл, Брайан Четтон и Фил Коллинз, который играет на барабанах, на перкуссии, на органе и поет. Вот, вот, и все они поют, все, весь квартет, они в четыре голоса, это было замечательно. Итак, 69-й год, коллектив Flaming Youth, композиция Drifting, 3.56.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок» продолжается памятная программа, посвященная... Ну, дань памяти мы отдаем, друзья, нашему другу, прекрасному человеку Андрею Петровичу Бурлаке в этой программе в 161-й. «Волшебные нити Ариадны». Макс Темнов у нас, выпускающий редактор, Александр Соколов здесь, Сергей Соколинский. И вот нас покидает один из наших участников по очень
2: покидает
1: важным делам.
2: Покидает в хорошем смысле слова.
1: В хорошем смысле
2: Игорь
1: слова.
2: Кстати. Да. Сейчас еще про чат надо будет сказать.
1: Да. Покидает нашу сегодняшнюю программу и хочет попрощаться с вами, со всеми 10 миллионами и с нами заодно, и что-то еще напутственное сказать.
2: Давай у Саши Мамедова спросим, на кого же ты нас покидаешь? Ты на кого нас применялся?
3: Ребята, я по очень уважительным причинам, да, благодаря вот Саше я об этом узнал и потому пришел, прибежал.
2: За что спасибо. Огромнейшее спасибо.
3: Да. Ребята,
4: спасибо, черепахи.
3: Да,
4: торчили,
3: Андрей, да. Андрей, конечно, незаменимый человек был, и нам его будет не хватать. Это все, что я хочу сказать.
2: Саш, спасибо тебе большое.
3: Всем, до свидания.
1: Спасибо.
3: Всем до свидания.
1: До новых встреч. Вот. По иронии случая, микрофон перепал в руки, попал к Сергею Соколинскому. Вот. А, он пошел двери закрывать. Саша, давай будем...
4: Ну, я хочу сказать еще интересный факт. Например, вот все вчера тоже говорили, да, сегодня, да, речь о том, что вот масштаб личности Андрея. Да, у меня, например, вот 20 мая случился, да, с Андреем инсульт, да. А я об этом, конечно, ничего не знал. 22 числа мне звонит мой товарищ, мой старинный музыкант, который уже много-много лет живет в городе Чикаго, в USA. Он звонит и говорит: «Саш, привет, слушай, у вас там Андрюха Бурлак пропал куда-то. Там ты сам ничего не знаешь?» Я говорю: «Слушай, опа, нет, не знаю, ну все, давай, узнаю, созвонимся, все». Вот, и я вот тогда стал...
1: И значит, ты мне звонил даже.
4: Да.
1: Данчо как.
4: Вот, а я об этом узнал впервые от товарища, который живет в городе Чикаго, Соединенных Штатах Америки. Вот так вот. То есть масштаб, Андрюш.
1: Да. Ну, слушайте, знаете, что я немножко нарушу плавное течение нашей программки, ход, и предлагаю еще музычки заслушать. Дело в том, что...
2: Пожалуйста. Тем более, вот. Что, извини, у нас и времени, к сожалению, сегодня немножко поменьше, чем хотелось бы.
1: Я понимаю, да. Давай сделаем так, Макс, с чатом пока решим проблему. Не проблему, а
2: проблему?
1: Вопрос.
2: Проблему? У вас есть проблемы?
1: Нет проблем. Я имею в виду вопросы из чата почитаем.
2: Дорогие друзья, radioshock.ru, кнопочка общения, спасибо, что вы нам написали. Да, сейчас немножечко мы это зачитаем. Вы бы представлялись еще, дорогие друзья, было бы вообще отлично. Был на прощении вчера с Бурлакой, видел ваших ведущих. Спасибо, что помните вас, спасибо, что зашли. Есть, а вот, кстати, хороший вопрос. А есть ли те, кто могут продолжить дело Андрея Петровича, или больше не будет таких историй?
1: Ну, я от себя скажу. Я не зря сказал, что есть незаменимые люди. Вот, я не вижу таких на горизонте.
4: Я тоже, я не знаю.
5: Тоже не знаю.
4: Есть люди, которые, конечно, интересуются, которые истории и так далее, но в таком масштабе и с таким объемом знаний, как вот у Андрея,
1: с таким энтузиазмом, с такой любовью, с такой душой.
2: Вот, в интернет-видео. Да, да.

0: 210.
1: 210. Ну, тогда, не, когда она вышла.
0: Ну, тогдашним деньгам. Да, сейчас один, это под 1000,
1: да, один том 210 рублей. Значит, говорит, издательство получает с этого 100 рублей из книги. 110 магазин, 100 рублей где-то магазин. В общем, с одной проданной книги я получаю 8 рублей. О, как! И я ему тогда говорю, что подожди, я говорю, смотри, давай я найду, у меня тогда было как-то, ну вот, я общался с людьми, у которых, так сказать, бизнесменами, у которых были деньги, я говорю, слушай, давай я сейчас, ну, обращусь к людям, там, допустим, мы закажем отдельно еще какой-то тираж этой энциклопедии, да, допустим, человек это проплатит, мы сделаем, как в каком-то клубе, большой концерт, допустим, да, с презентацией твоей энциклопедии, а ты будешь сидеть ее подписывать. По крайней мере, она даже по цене будет ниже, чем в магазине, и люди купят ее просто, да еще с твоим автографом, с твоим пожеланием. Давай сделаем. Говорит, ну, Саша, это же надо заниматься. У меня сейчас вот тут надо вот это сделать, вот эту тут статью написать, тут вот это, в общем. В общем, у него столько было творческих планов и дел, что он говорит, не, ну, это время займет, нет.
0: Плюс у него полностью отсутствовало вот это вот нарциссизм, что называется.
1: Ну, это вот какое-то безусловное, вот. Да, это безусловно.
0: Самолюбование просто, да, напрочь. Вот, и в каких только местах я его не встречал, и везде он был везде во включенном состоянии. Вот. И везде был на месте. Никогда ничего не лез, никогда не перебивал никого. Вот. Никогда не подсиживал, ничего. Ну такой. Я вот говорю, у меня вот на самом деле наворачивается что-то, к кому к горлу подступает просто. Давайте,
2: Сергей, может, хотел,
0: плохо кончится это, если да, не передать слово Сергею Соколицу.
3: Я просто хотел как раз вот к этому добавить. Мне вспомнился один эпизод. К сожалению, я не помню, где это было, но был разговор. Андрею Петровичу исполнилось только что 60 лет. И я не помню, к чему он это сказал, но он сказал такую фразу, знаешь, говорит, я не чувствую себя старым, и я никогда не постарею, потому что я не перестаю удивляться. Это была его фраза. И я не перестаю интересоваться разными аспектами нашей жизни. Да. И я это запомнил, потому что, ну, человеку за 60 уже было.
0: Да, истинная, да, вещь.
3: И его нельзя было назвать старым и в 70.
0: Да,
3: он не, конечно, был. Да, то есть, конечно, вот, казалось бы, есть какие-то временные рамки, которые мы привыкли ассоциировать с человеческим возрастом, что вот молодые, пожилые, старые. Нет, нет. Это к Андрею Петровичу не относилось и не относится.
0: Можно посмотреть Влада Куракина фильмы, вот, там герои советского New Wave, там про группу Кофе у него вышел фильм, вот, где очень много интервью он взял Андрея Петровича Бурлаки и в разные годы, вот, и посмотреть, что, как бы, течение времени нисколько его не касается вообще. Вот тут, что там в 2011, когда там, 2012 году, что в 2023-м, это один и тот же человек абсолютно. Вот. Не, ну, по темпераменту, по энергетике вообще. Это чуть-чуть визуально.
1: Это вообще редкое качество, когда человек вот умеет удивляться и не перестает, да, этому. Да, да, да, потому что, как правило, человек, ну, когда растет, развивается, он познает мир, а потом он начинает его опознавать уже. Это я все видел, это мы уже проходили, это мы все, ну, все. Да, это грустно. Вот, у Андрея нет, Андрей, да, безусловно. Но он, потому что он всегда жил вот в этой идее, он горел ей, он жил ей. Это был вот этот огонь внутри, который он тот нес. Вот это.
0: Танка.
1: Это очень здорово, да.
0: Ну что, друзья, вот есть альбом у меня один, который Андрюша не успел. А если бы он успел, он был бы счастлив, он был бы рад. Потому что альбом получился на редкость хороший. Сейчас скажу, кого альбом, чего да как. Вот. Альбом вышел 18 июня. Вот. Естественно, он не смог, ну, его, да, застать. Группа Yes. Вот. Из основных участников, причем не из, как бы, с первых дней существования ни одного там нет. Вот, потому что Стив Хоу, который остался единственный из Старой Гвардии, да, один из классических составов, скажем так, вот, он на третьем альбоме только появился, на альбоме Yes Album, это в 70-м году, а группа с 68-го года. То есть там Питер Бэнкс раньше был, до Стива Хоу. Вот, Стив Хоу с 70-го года. Так вот, один единственный музыкант, который вот с 70-го года в группе Yes, Стив Хоу, в этом альбоме принимает участие. Альбом 26-го года. Вот все остальные музыканты так или иначе связаны с группой Yes. Например, тут играет

0: как же его зовут-то, Пит, не Пит, забыл, Стив, по-моему, да, у нас, вот, он участвовал в альбоме «Драма» 80-го года, вот, в группе Yes. Вот он на этом альбоме тоже присутствует. Все остальные люди создали такой коллектив под названием «Цирка». Это ЕС-образная музыка такая, очень близкая к стилю ЕС, которые очень любят ЕС, они, значит, инспирировались их творчеством, но в группе ЕС они никогда не играли. Вот, потом вокалист из группы Glass Hammer, такая есть группа «Стеклянный молоток», или Glass Hammer, «Стеклянный молоток», вот. И потрясающий вокалист, очень близко подошел тембрально и эмоционально к вокалу Джона Андерсона. Вот. Ну, в общем, короче, вот такой состав. Но пластинка, на мой взгляд, тут ее некоторые наши общие друзья-товарищи обозревали тоже и как-то немножко похаяли. Хотя сказали, если все равно любим. Ну, пластинка так, то дым судыма. Вот. Не будем называть кто. Вот. Я люблю этого человека. Вот. Да Леша Рыбин это, что тут говорить?
1: Ну, ладно,
0: он выпустил просто видео, обзор на это.
1: Ну,
0: эту.
1: Господи. Вот. Ну, знаешь, на вкус и цвет.
0: Ему, ему не понравилось, что там оркестр присутствует.
1: Ну, а что такого, понимаешь? Почему не участвовать оркестр? Во всяком случае, понимаешь, надо понимать, что ветераны группы Yes собрали музыкантов, которые имели с ними какие-то контакты и связи, и спросили, будете играть в группе Yes? Они ответили, Yes.
0: Дело в том, что в этом составе уже второй альбом. Еще альбом 23-го года, он в этом же составе был.
1: Ну, значит, они второй раз уже сказали, Yes.
0: Итак, альбом «Аврора». Ну, «Аврора» — рассвет, утренняя заря, можно так еще его...
1: И крейсер.
0: Да, и вот. Крейсер. Но,
1: еще в Советском Союзе ради порошок был «Аврора».
0: Музыканты...
2: Ну, давайте скажем, и кинотеатры еще на несколько.
0: Музыканты, скорее всего, имели в виду рассвет и утреннюю зарю. Кто смею знает, я кто предположить. Вот. Композиция не длинненькая совсем, но очень-очень хорошая. Называется Emotional Intelligence. Эмоциональный интеллект. 3 минуты 30 секунд. Погнали?
1: Погнали.

0: Шок. Радио Шок. Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот доволен я собой, что я выбрал по случаю такую вот музыку подобрал. Случай подходящий, музыка подходящая. Я думаю, что не успел Андрей Петрович при жизни услышать этот новый альбом, но зато сейчас он радуется вместе с нами, потому что альбом получился очень удачный, и очень уместно было бы поставить эту композицию. И название «Эмоциональный интеллект» очень соответствует характеру и как бы целеполаганию и смыслу жизни Андрея Петровича Бурлаки, как мне лично кажется. Разделят ли наши гости программы «Волшебная нить Ариадны 161 мои вот такие вот мнения и радости на этот счет? Сергей Соколинский, мы сейчас его спросим. И Александр Соколов, мы тоже его сейчас спросим. Макс Темнов прекрасно все делает, нажимает и является выпускающим редактором.
2: И прямо очень старается, очень старается Игорь Чередник.
1: А я люблю.
2: И я знаю, что сейчас будет еще истории, сейчас будут.
1: Будут. Ну так порадовался бы с нами, Андрей Петрович.
3: Я думаю, что да. Не, ну мне не может быть сколько угодно. Группа ЕС, она всегда группа ЕС.
1: Она из самых его любимых была.
3: Да, ну я тоже очень люблю эту группу. Но действительно, ты правильно сказал, когда мы слушали, что у него столько ипостасей, что... Ну, вот этот вот, то, что я слышал, вот, я тоже первый раз, естественно, слушаю эту композицию. Ну, немножко я считаю, что если говорить о классической форме композиции ЕС, то здесь они немножко сместились в сторону такой вот, ну, скажем, попсы в хорошем смысле. Вот немножко в коммерческой.
1: Нет попсы, есть популярная музыка.
3: Да, ну, я поэтому я имею в виду в хорошем смысле. Вот, и немножко она так... проще, чем обычно, там, чтобы была более доходчива для людей. Но, как всегда, все очень красиво, очень профессионально сыграно, красиво и душой. Ну, здорово, здорово.
1: Аранжировочными мелизмами.
3: Это безусловно. И, кстати, могу сказать, что вот все достаточно как бы скупо, даже можно сказать, что ничего лишнего. Вот это тоже гениальность в аранжировке, когда вот ничего лишнего. Потому что когда, ну, по себе знаю, когда сидишь, пишешь что-то, ох, а тут вот здесь можно, а тут вот, а тут же еще можно, опа, а потом в результате думаю, такой винегрет. Так вы начинаешь вырезать все.
2: И ты начинаешь понимать, что не надо.
3: Да, не надо, да. Лучше враг хорошего. Так что нет, конечно, Андрей бы порадовался. Да может он и слышит.
1: Да что не может, а то точно
3: ну,
1: слышит.
3: Ну если он здесь сейчас, ребята, знаете, когда человек уходит, он же так много где хочет побывать. Вот, поэтому, ну, во всяком случае, все здорово.
4: И вот в связи с этим я как раз хотел внести небольшую такую ремарочку, что мы сегодня постоянно упоминаем имя Андрея Петровича в связи с рок-музыкой и с ленинградским рок-клубом. А на самом деле, конечно же, его музыкальные познания и его музыкальные, скажем так, вот пристрастия, если можно так выразиться, они намного шире, чем стиль рок-музыки. И он это тоже говорил в наших разговорах, что, безусловно, он сказал такой один раз сразу, ленинградский рок-клуб – это вся моя жизнь, но... И я как бы вот так интуитивно решил даже проверить, вот просто и случайно просто задал вопрос, говорю, Андрей Петрович, а есть, например, какая-нибудь группа, которая, ну, вне стиля, ты можешь назвать, знаю его базу, которая, ну, естественно, просто, наверное, в сотню раз больше моей. Он абсолютно не задумывается, говорит, ну, например, Dead Can Dance. Я говорю, Андрей Петрович, ну, Dead Can Dance, это же, ну, везде как бы пишут фолк. Он говорит, нет, говорит, это... В музыкальных магазинах барыги ставят пластинки Dead Can Dance на полочку фолк. А так это вообще это музыка вне стиля.
1: Понятно. Вот. Понятно. Ну что, есть у меня и бодрый репертуар. Хочется какое-то светлое, такое жизнеутверждающее что-то такое поставить. Вот. Хотя, конечно, название группы отводит нас в такое немножко мракобесовская история. Вот.
2: Да. Заинтриговал.
1: Вот.
2: Не, ты же сам принес.
1: Саш, да, я сам принес. Коллектив под названием Styx. Ты знаешь, жив-здоров. Вот в 1972 году был выпущен первый альбом. Вот, кстати, с очень низким рейтингом. Но к 1977 году эта группа поднялась на ее высоты. Вот, и просто стала там вообще очень знаменитый и очень уважаемый миллионер, они разбогатели, все хорошо. Все думали, что, естественно, старая группа потеряется в новом времени. Да ничего подобного. Они выпустили в 21-м году три шикарнейших альбома 17-го года, 19-го и вот 25-го, по-моему, или, да, 25-го, 26-го даже, 26-го. Вот. Три альбома, один краше другого. И практически, ну, наполовину состав такой же. Вот. И вот я взял Styx. Я вот почему сказал название. Вот. Это же ведь олицетворение первобытного ужаса и мрака. Вот. Из которых возникли первые живые существа. И персонификация одноименной мифической реки. Да, это типа же река мертвых или
3: да, да, да, да.
4: Переход.
1: Вот, да,
4: переход,
1: да, да.
3: Через которую перевозил Харон.
4: Харон.
1: Да, да, да, да, да. Название происходит от древнегреческого слова чудовище, ужас. Да. Вот. А композиция из альбома 2017 года я взял. Альбом называется Mission, миссия. Вот. А композиция будет называться Radio Silence. Мы знаем такой же альбом. БГ.
2: Очень хороший альбом, кстати.
1: Да, да, да, да, да, да. Вот. Есть такой же альбом, вот, англоязычный. Вот. Выпущенный, когда он был по приглашению Eurythmics. Соответственно, в Соединенных Штатах там они издали чуть ли не на EMI. Нет, не на EMI. Ну, на какой-то очень известной фирме этот альбом. Вот. Итак, группа Styx, альбом 2017 года, называется Mission, композиция называется Radio Silence, или Радио Молчание. Так, да. На 4 минутки 17 секунд. Тихо, поехали.
3: Тишина в эфире.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот так вот, вот мне и слышится голос Андрея Петровича, такие слова, что «Ребята, ну чего вы взяли на мои воспоминания обо мне, какие-то такие красивые, такие меланхоличные какие-то вещи, какие-то, где рок, давай рок, давай красивый убедительный рок».
2: И тут я Игорь Алексеевич, а давай, извини, считал, пожалуйста.
1: Я считал это.
2: Извини, пожалуйста, тут прямо вот сообщение из чата, я его что-то решил не читать. А вот сейчас самое то. Эфир вообще Бурлаке посвящен. Давайте еще Deep Purple обсудим.
1: Не вижу никакой связи.
2: Вы, дорогой друг, подпишитесь, значит.
1: Я никакой связи не вижу. Вот. Конечно, Андрей Петрович и Бурлаки. И Deep Purple, и Beatles, и вся рок-музыка сконцентрирована в этом человеке. Вот. И много-много чего еще. Вот.
2: А зовут этого человека Игорь Чередник.
1: Да. Ура. И Макс Темнов, выпускающий редактор сегодня. Вот. Александр.
2: Повысили меня сегодня.
1: Соколов. Нормально, нормально. Как есть, так герои, что есть, да, то и говорю. Вот. И Сергей Соколинский. Вот. Поэтому я и говорю, что вот мне вот так привиделось, что именно так бы сказал Андрей, будь он сейчас с нами. Вот. И я выбрал эту песню, которая, в общем-то, жизнеутверждающая. Вот. И такая, как бы, драйвовая и какая-то совершенно-совершенно роковая. Вот, по-хорошему.
3: Ну, я даже вот никогда Андрея не спрашивал о его, как бы, вот, пристрастиях, что он любит из музыки, потому что, ну, это глупо спрашивать. Это когда меня тоже спрашивают, я говорю: ребят, вы с ума сошли, что ли? Вы спросите, а что я из еды люблю? Да, я вам скажу: соленые огурцы. Так что, вы меня будете неделю солеными огурцами одними кормить, что ли? Я говорю: ну, разнообразие, но то и есть музыка, она и есть музыка великая, поэтому. Поэтому Андрей, конечно, слушал все, и он, безусловно, нравится, не нравится, он как профессионал, он слушал все, он ходил как бы везде, он должен быть был в курсе, и вот, наверное, вот Саша упомянул Мамедов, да, ушедший, он упомянул, что Андрей в последнее время там, ну, стало вот все это достал. Согласен, кое-что достало, просто потому что вот недавно мы вот как раз говорили буквально пару-тройку дней назад вот с Жаком. Это Жак Волощук, это первый басист «Пикника» тоже. Ну, мы в первом совете рок-клуба были с ним вместе, ленинградского, в 81-м году. Вот, и вот он правильно очень сказал, понимаешь, говорит, последние особенно годы, ведь Андрюшка, он очень много, как, в каком-то году он мне сказал, говорит, я вот в этот год вот заканчивается, говорит, я был на, значит, посетил 263 концерта за год. Опа! 365 дней в году он посетил 263 концерта. Вот, но особенно последние годы его очень часто приглашали на какие-то мероприятия, вот, которые как бы ему было не очень интересно, он знал уже, что, где, когда, но приглашали как свадебного генерала. Вот Жак вот четко сказал, говорит, он устал от роли свадебного генерала, он журналист, он исследователь, он писатель, вот, ну никак не свадебный генерал. Ему эту вот должность ему как бы навязывали последние годы очень часто, он от этого очень устал. Вот.
1: Понятно. Ну что, друзья, у нас передачка потихонечку завершается. Сережа, вспомнилось еще по ходу пьесы что-нибудь такое, что хотелось бы сказать?
4: Наверное, нет. Ну, я думаю, что хорошо. Такое, что именно интересного было, я уже сказал. А так, ну, если, конечно, хорошо. Есть вопросы, я, конечно, готов.
1: Да.
4: Вспомнить.
1: Какие вопросы?
4: То, что было.
3: От Андрея, знаешь, от Андрея больше вспоминаются не факты какие-то. Я говорю, что, ну вот самый смешной факт я рассказал, он как зашел ко мне послушать музыку.
1: На три дня.
3: Да, и через три дня вот от меня выехал. Вот, а просто вот, вот Андрей, вспоминаешь какое-то ощущение вот безумной интеллигентности, безумного света какого-то, такой легкости.
1: Да.
3: И как бы сказать, полноты. Вот полноты, вот человек, вот он, когда человек занимается чем-то вот любимым делом, он целостен. Вот Андрей был личность целостная, он был целостной личностью. Вот.
1: Знал, что хотел.
3: Да, да, да. Поэтому очень в этом плане.
1: Вот. И я возьму на себя смелость предположить, что Андрей Петрович Бурлака может, я тут тысячу раз ошибаюсь, но я предполагаю, мог не знать такого клавишника шведского, которого зовут Лалле Ларсен. Вот. Может, он его даже и знает. Сейчас этот клавишник играет в группе The Flower Kings. Кстати, у них к выходу готовится новый альбом. Вот, в этом году он выйдет. Вот, это год 70-летия основания Flower Kings Ройна Столта. И он решил к своему 70-летию выдать очередной альбом. Они в последнее время очень-очень много альбомов выдают в новом составе. И вот в этом новом составе уже на третьем альбоме будет играть как раз Лалле Ларсен. А вообще-то он из группы Car Mechanic, у него свое творчество, он джазовый клавишный пианист, у него есть джазовые пластинки, вот, и у него есть прогрессив пластинки, прогрессивные, вот, и Андрей Петрович мог не знать, что у Лалле Ларсена есть такой проект, который называется Lalle Larsen's The World Infinity of Worlds, то есть мир плетения Лалле Ларсена. Это первое вводное название, а второе название «Бесконечность миров». Вот. И вот этот альбом 2010 года Андрей мог не знать этой композиции, которая называется «Otherworldly», «Неземной». Вот. Она будет идти 6 минут 23 секунды. На сегодня это завершающая композиция. Вот. Но после нее мы еще немножечко поговорим и будем прощаться уже. Итак, Лалле Ларсен, 2010 год. «Бесконечность».

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Дорогой Нерий Петрович, надеюсь, я тебя не разочаровал, и ты в свою огромнейшую музыкальную кладовую поставишь эту небесную теперь уже музыку. Наслаждайся, слушай, ты нас видишь, слышишь, я это знаю. Мы этот эфир посвятили тебе от чистого сердца. Покойся с миром, всех тебе, что существуют в этой вселенной. Какие-то положительные моменты, вот они, чтобы все были у тебя. Ты этого заслужил своей прекрасной жизнью, своим жизненным подвигом, ни много ни мало. Вот, а у нас сегодня, можно сказать, уже были в гостях Сергей Соколинский, вот, Александр Соколов, программу провели Игорь Чередник и Макс Темнов. Вот, и хочется дать возможность сказать какие-то заключительные слова и Саше, и Сереже, чтобы они сказали в заключении нашей программы о прекрасном человеке Андрее Петровиче Бурлаке.
2: Я скажу от себя лично, вернее, повторюсь. Я очень счастлив от того, что этот, не побоюсь слова, великий человек был в моей жизни почти два десятка лет.
1: И останется.
2: Спасибо. И останется, да, все правильно, Игорь. Да, спасибо, что дополнил. Очень правильное дополнение. И останется. Андрей Петрович, спасибо тебе огромное.
3: Ну, Андрей нес вот в себе вот этот свет, и этот свет остался. Этот свет остался, поэтому, Андрюш, конечно, тебе светлая тебе память, царствие тебе небесное. И сейчас, конечно, летний сезон, да, лето закончится, и я думаю, что уже осенью, ну, конечно, будем в конце лета уже разговаривать, но обязательно сделаем большой-большой концерт памяти Андрея, и я думаю, не один.
1: Да, я думаю, их будет...
3: Вот. А вообще, ну, я не занимаюсь организацией фестиваля, мое дело петь, играть. Вот. А вообще, конечно, я бы сделал вообще какой-то фестиваль имени Андрея Бурлака. Вот.
1: Такой недельки на три.
3: Да, нет, вообще, как бы ежегодный фестиваль.
1: Ну, да, да,
3: это
1: да.
3: Было бы здорово.
1: А я бы и памятник, и улицу, и
3: все. Это другой разговор уже. Ну, будем как бы это самое.
1: Я бы и город бы назвал. Если честно. Потому что... Такая утрата серьезная, прям серьезная. Прям такой кусок жизни и кусок эмоциональный. Просто как клещами.
3: Ну, Игорь, не забывай, понимаешь, это нам без него здесь плохо, ему сейчас хорошо.
1: Ну, я же и сказал там... после композиции это.
3: Да, да, да.
1: Макс Семенов, дорогой, может быть, присоединишься к нашим каким-то словам? Хотя бы простым. Хотя ты умеешь и непростым присоединяться.
4: Господа, огромнейшее вам спасибо за то, что вы пришли сегодня в студию. Огромнейшее вам спасибо за слова, которые сегодня были сказаны. Мне кажется, это было очень важно. И то, что сегодня произошло, наверное, по количеству информации, которую сегодня узнали наши слушатели, по атмосфере в студии, все, что сегодня происходило, это было практически одной из статей в энциклопедии Андрея Петровича, между прочим. Андрей Петрович, огромнейшее вам спасибо за то, что вы делали. Я рад был немножко поучаствовать в этом действии. И я счастлив тем, что был с вами знаком. Андрей Петрович человек, который, вот с моей точки зрения, делал прямо очень важную штуку. Вот наши большие друзья, программа «Волшебная нить Ариадны» и «Радиошок», Лен Панк и Миша Дунаев лично. Миша Дунаев в какой-то момент придумал такую фразу: «Мы делаем культуру города», которую «Радиошок» моментально своровала, и теперь мы тоже делаем культуру нашего города. А Андрей Петрович тот человек, мало того, что он был частью этой культуры, он делал так, что, чтобы вся эта культура сохранялась. А это безумно важно, что, чтобы у того, что сейчас происходит вот у нас... в музыкальной, в художественной среде, в какой угодно, чтобы за этим была какая-то история, чтобы это все было не на ровном месте. И дай бог, чтобы это осталось. И во многом это заслуга именно Андрея Петровича. Вот как-то так. Спасибо вам.
1: Да, дорогой Андрей, ну, у нас есть рубрика «На ход ноги». Пометуя о том, что у меня спонтанно родилось такое stage name, скажем так, никнейм для тебя, дорогого самурай рока. И завершать программу будет тоже на ход ноги. Команда Samurai of Prog. из этого же альбома 2014 года, «Отель Империал». Я взял композицию протяженностью 28 минут и 10 секунд. Вот. Слушай и помни о том, что тебя любят и будут любить вечно люди, живущие после тебя и любящие тебя. Итак, дорогие друзья, до новых встреч. Это была памятная программа. Надеюсь, она была не заунывной, а все-таки моя интенция в сторону того, что была светлая грусть, она как-то получилась, задалась именно светлая грусть в память о прекрасном человеке Андрея Петровича Бурлака. Итак, ставим «Самурая впрок», «Отель Империал», композиция так и называется «Отель Империал», 28 минут, 10 секунд, ничем, дорогие друзья, не болейте, чувствуйте себя хорошо, не впускайте в себя никаких противных эмоций, кроме хорошей музыки и светлых, приятных ощущений. Всего вам доброго, до свидания, пока.

где тебя носит. Дни, что за спиной, не похожи на крылья. От них бы стеной отгородиться. Жаль, что я не птица. Жаль, что ты не ветер. Жаль, что миром правят не дети. Жаль, что дураков на свете гораздо меньше, чем серьезных людей. Жаль, что нельзя убиваться каждый день, сохраняя при этом

узким дорогам я и так растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

уносит. Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

0: the Radio Shock. Radio Shock. RadioShock.ru.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя неспроста.

Я в удобном положении, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

И все, что будет, я все знаю. Мне незнакома новизна. И мысли бегают по кругу, и как листья на ветру улетают в никуда. Я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать. О чудесной красоте я для сна придумал те.

Спортивное издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12